0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0
2: 0 255 45 55. Запомни телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

Иду я во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею живу. Стараюсь, как

этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки уже за возможность. Большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю. Но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто топчет.

Закрылась дверь, он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти? Открыткой стать и вырваться из сети?

замечаю, вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

души без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без ноготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен с ним и в нем, уничтожаешь формулу и числа.

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки, пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь, очерченный прямо.

0: Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

солнечную реку и утону на 25 прохладных снов секунд. И в это время я не буду и не человек, одним из тех, которые умрут.

0: на белом полосе.
1: Наше радио. Наше. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды Созидателей.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем 18 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
3: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: Хватит стесняться. Я
5: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
6: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Акции средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: EB Oil. Кэшбэк 10% для новых клиентов на замену масла. Промышленная 8.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
3: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем 18 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
2: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
7: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизельхолл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизельхолл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало 8 вечера.
2: Мероприятие 18+.
3: Металлика. Мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. Металлика. Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
6: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками.

0: Адаптивная защита двигателя.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
4: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

Я посижу рядом с вами, я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: Наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Реклама на 107 FM.
1: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
2: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы «Стоунхенд», и я приглашаю вас 26 сентября в клуб «Дизель-Холл» на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб «Дизель-Холл», улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало 8 вечера.
3: Мероприятие 18+.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
6: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
7: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
8: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
9: Хватит стесняться! Я эксперт!
10: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

радио. Это навсегда.

0: наше радио.
1: Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Реклама на 107 FM.
1: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
0: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: конченый поэт, уеду вдаль.
1: А в общем, клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту

0: Реклама на 107 FM.
1: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизельхолл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизельхолл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало 8 вечера.
2: Мероприятие 18+.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525.
4: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
7: Полный чекап позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизатор, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
0: Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
2: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
3: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Неоклассика» группы «Good Times».
1: Мы заканчиваем трилогию классики, и классика была... Это были песни о любви. И с первой классики это было сначала ребячество, во второй классике это было чуть более юношеское какое-то отношение, повзрослевшее отношение лирического героя к вопросам любви. То вот на неоклассике случился катарсис. И на этом я закрываю тему песен, в которых есть... драма и в которых есть душевные терзания. Подвожу черту неоклассикой.
0: Песня. Курсы личностного роста. Артем Шаров.
1: Это как раз 2 года назад было, когда начались первые разоблачения больших людей, кто занимался инфо-цыганством, назовем так, да, и вот эти большие резонансные скандалы. Мы были в туре, и Никита мне прислал минус этой песни, демку. И для нас это был прямо современный Good Times, это прямо новое звучание было. И я точно почувствовал, что надо в куплете, должен быть речитатив. И вот саму подачу я придумал быстро, как надо. А вот слова писались долго. Лирический герой первой части этого альбома повелся бы на инфо-цыган, да. И он бы не то что повелся на инфо-цыган, он бы вот так сказал. Это вы все дураки, как бы отсюда ничего не вынесли. А я, вот у меня-то точно получится, потому что вы-то просто не догоняете ничего. А вот я смогу. Ну и его бы это коснулось абсолютно так же, как и всех.
0: Никита Хмеловец.
2: Песню «Курсы личностного роста» мы написали из демки, которую я создавал в дороге на планшете. В определенный момент у нас был довольно плотный концертный график с группой, а писать новый материал как-то надо. И я решил купить себе планшет, установил на него программу Cubase, вот довольно быстро в нее втянулся. Так я на базе обычно работаю в программе Logic Pro, если вдруг кому-то вот интересны эти нюансы, с привычным уже набором инструментов, плагинов. А на планшете я открыл для себя какие-то новые звучания, опять же, те же вот плагины. В процессе написания, вот пока мы катались в туре, я понял, что это очень сильно повлияло на звучание, как вот песни и курсы личностного роста, и в общем на альбом. И, ну, чему я очень рад, потому что новые какие-то всегда инструменты и подходы, они тебя вдохновляют и добавляют каких-то вот новых красок.

0: наша реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений.

0: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем 18 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизельхолл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизельхолл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало 8 вечера.
3: Мероприятие 18+.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525-2-525. 565-525.
5: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.life.
8: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-000-35-23.
9: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение». Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это всегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 645 украинских беспилотников сбили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшую ночью, передает Минобороны. В результате прилетов есть погибшие. В Краснодарском крае сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Также один человек госпитализирован в тяжелом состоянии. Один мирный житель погиб, еще трое ранены из-за атак ВСУ на Белгородскую область, передает оперштаб региона. Еще пять человек, в том числе ребенок, пострадали в ходе налета беспилотников на Ростовскую область, рассказал губернатор Юрий Слюсарь. Число сбитых на подлете к Москве беспилотников с начала суток достигло 20. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Сергей Лавров завершил серию встреч в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН. В общей сложности он провел в пятницу 14 двусторонних встреч. Глава российского МИД пообщался с министрами иностранных дел Индии, Марокко, Гватемалы, Гайаны, Барбадоса и Уругвая. Кроме того, Лавров переговорил с коллегами из Судана, Кувейта, Сингапура, Уганды и Йемена. Стороны обсуждали широкий круг вопросов от двусторонних отношений до взаимодействия по линии ООН и международных конфликтов. 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась в Нью-Йорке 8 сентября. Пожар на рыболовецком судне произошел у берегов Камчатки. 7 человек пострадали, 4 пропали без вести, сообщило региональное управление МЧС. Из 29 членов экипажа на спасательных плотах смогли эвакуироваться 25 человек. Их подобрало и транспортировало на берег проходящее судно. 4 из пострадавших госпитализированы, 2 из них находятся в тяжелом состоянии. На поиски пропавших членов экипажа выдвинулись 2 судна. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Детские сады имеют право самостоятельно устанавливать режим работы согласно локальному нормативному акту, сообщили в Минпросвещение. Группы в дошкольных учреждениях могут функционировать в разных режимах от кратковременного пребывания до 5 часов в день до круглосуточного. При этом по запросам родителей также возможна организация работы групп и в выходные или праздничные дни. Образовательные программы детских садов реализуются в группах, работающих не менее 3 часов в день. 5 миллиардов рублей заработала Амурская область на туризме за год. Как рассказал губернатор Василий Орлов, отрасль пополнила бюджет региона более чем на миллиард. Только за первые 6 месяцев этого года Приамурье посетило более 200 тысяч туристов. Ключевое направление – это работа с китайскими гражданами через стандарты China-friendly и безвизовый режим, а также промышленный туризм. Глава региона отметил, что область делает ставку на инфраструктурные проекты, включая новый аэропорт. Кроме того, в области расширяется гостиничный фонд, реализуются 3 приоритетных проекта и предложены 8 площадок под новые отели. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Полный чекап позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Неоклассика» группы Good Times. Песня «Жизнь – это череда». Артем Шаров.
1: Из-за того, что все-таки лирический герой мой, он родом из моей головы, то мы с ним проживаем одинаковые вещи. И вот какой слом сейчас идет у лирического героя. Я примерно нахожусь в таком же состоянии сейчас, и я сейчас разгребаю то, чем мог не разгребаться, если бы задумывался об этом раньше. Вот если бы вот, как, вот так, как я думал сейчас, я, например, 2-3 года назад мог мыслить, то многого в моей жизни ненужного не случалось бы. И у лирического героя моего в том числе.
0: Никита Хмеловец.
2: Перед тем, как песня доходит до слушателей, она переживает серьезные изменения с момента своего, так скажем, зачатия. Это и написание партии для инструментов, определение ее общей структуры, подбор звучания каждого инструмента, различные этапы сведения и впоследствии мастеринг. С одной песней желательно долго не сидеть, можно сделать только хуже на самом деле. И вот я стараюсь переключаться между проектами в процессе работы, хотя бы там через часиков по 5 вот на песню, и желательно уже либо вообще завершать процесс, садиться на мотоцикл и ехать в поле, либо вот переключиться на другую демочку. Но в любом случае, проходя все эти этапы, ты устаешь от песни, и какое-то время тебе вообще не хочется ее включать. Но вот эта песня «Жизнь – это череда», она как раз из тех песен, исключений для меня, которую всегда по кайфу послушать даже после ее официального релиза.
3: А жизнь — это череда принятых решений, правильных не

0: по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана-Про».
1: Реклама. ООО «Лиман-Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
12: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
13: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
13: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
17: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем 18 градусов тепла, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизельхолл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизельхолл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало 8 вечера.
3: Мероприятие 18+.
4: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей, пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
5: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых, праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
6: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
7: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
8: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
9: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: 255? 45? 55!
12: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на всех.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наступила пятница, а значит, пришло время узнать, как за эту неделю изменился наш хит-парад.
1: У микрофона Александр Бон и Игорь Паньков. И это «Чартова дюжина».
0: Сегодня поговорим с Екатериной Яшниковой о возможных коллаборациях. Узнаем музыкантов группы «Ёрш», почему после концертов музыкантам иногда хочется просто закрыться в гримерке. И выясним, почему Владимир Ткаченко так любит Италию и эпоху Возрождения.
1: Ну и, конечно, послушаем новые песни. Сегодня у нас целых 4 новинки. Доберемся до тройки лидеров и узнаем, кто сегодня забирает золото, серебро и бронзу.
0: Да, поехали!

0: Премьера недели.
1: Первая новинка этой недели – песня «С тобой» группы Good Times. Это трек из нового альбома «Неоклассика», который вышел сегодня. Мы поздравляем группу с релизом.
2: В эти выходные будем знакомиться с новым альбомом вместе с его создателями. В субботу и воскресенье слушайте в нашем эфире радиопрезентацию альбома «Неоклассика». Новые песни прозвучат с комментариями Артема Шарова и Никиты Хмеловца.
1: Ну а пока узнаем историю одной из этих песен. Артем Шаров рассказывает о треке «С тобой».
3: На этом альбоме одна из моих любимых песен. Она называется «С тобой». И именно в этой песне, если внимательно слушать текст, именно там, на мой взгляд, произошел слом лирического героя именно здесь и сейчас. И это даже не заметили музыканты группы Good Times, пока я не указал на это. Потому что если слушать внимательно слова, то первый куплет и первая часть припева — это абсолютно старый Good Times, который ходит по, ну, такому тонкому льду, не перегибая палку, но как бы слова «с утра проснулся с явным ощущением острого желания, тесного общения», как бы ты постоянно как бы ходишь вокруг вроде темы той, которую мы часто затрагиваем, и потом начинается припев, что «так хотелось просто лежать под небом звездным и заниматься тем, что мы так любим». Объективно, как бы на подсознательном уровне, мы ведем к легкой вот этой пошлости Good Times. Ну, не пошлости, к легкому, вот это подтексту, к которому мы всегда относим. Но вот с четверкой строчки начинается слом. И заниматься тем, что мы так любим, а дальше начинается обещать друг другу то, чего никогда не будет. Надо признать, что под небом звездным можно не только, как «Спасибо, Артем», получать удовольствие от жизни. Оказывается, под небом звездным можно очень сильно загрустить. И вот тут, я думаю, случился слом лирического героя.
0: Премьера недели.
1: Good Times. С тобой.

0: Премьера недели. Good Times. С тобой.
1: Чёртова дюжина.
2: Реклама на 107 FM.
3: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
7: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: открывает сегодняшнюю чартовую дюжину Wild Ways с песней «Признание».
1: Тем временем у группы уже готовы 3 новых трека. А вот что получится из этого материала в итоге, пока вопрос открытый. Полноценный альбом, небольшой EP или просто несколько отдельных синглов?
0: Вот мне, как слушателю, вообще все равно. Главное, чтобы ты что-то выпускал.
1: А я все-таки...
0: Выпускай, не молчи.
1: Сторонник альбомов. Я представитель
0: старой школы. Потому что вы старый человек, да. В любом случае будем следить за новостями Wild Ways, а пока в нашей чартовой дюжине звучит «Признание».
2: 13 место.
0: Wild Ways. «Признание».

0: На 12-й строчке нашей чартовой дюжины сегодня Диана Арбенина с песней «The Punisher».
1: У Дианы Сергеевны сейчас продолжается большой тур. Концерты уже прошли на юге России, а впереди еще много городов. У нас ведь есть и Восток, и Запад.
0: Так что, если давно хотели попасть на концерт «Ночных снайперов», самое время заглянуть в афишу и проверить, когда группа будет в вашем городе. И от себя лично
1: хочу сказать,
0: что если вы никогда не были на концерте Дианы Сергеевны и группы «Ночные снайперы», то вы очень многое потеряли и пропустили.
1: Да.
0: Невероятная энергетика,
1: да.
0: Невероятный профессионализм и невероятная самоотдача.
1: Я даже пел с Дианой Сергеевной на одном вечере новогоднем. Вместе мы пели. Она, конечно, мы были с Игорьком свидетелями многих выступлений Дианы Сергеевны. И это было круто. Это было очень круто, потому что мне хоть спички зажигай. Подноси так и...
2: 12 место.
0: Диана Арбенина, «The Punisher».
3: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: На 11-й строчке нашего хит-парада сегодня группа «Ёрш» песней «На кураже».
1: Недавно группа обратилась к поклонникам с довольно необычной просьбой. Оказывается, после концертов некоторые слушатели настолько хотят пообщаться с музыкантами, что пытаются всеми силами пробиться в гримерку.
0: Музыканты напомнили, что после выступления им тоже нужно немного прийти в себя, отдохнуть и переодеться. А еще отдельно уточнили, личные потные вещи музыканты-фанатам не раздают, так что трусов не дождетесь.
1: В общем, любовь к артистам — это прекрасно, но все-таки лучше помнить про личное пространство артистов. А для того, чтобы послушать музыку, не обязательно вламываться в гримерку. Слушаем.
2: 11-е место.
0: Ёрш, «На кураже». Моя любовь.

0: 11 место. Ёрш на кураже.
1: Наша реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
12: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма»,

0: проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44.

0: Премьера недели.
1: Вторая премьера этой недели – новый сингл группы «Affinage» под названием «Отличник». Это уже третий и финальный сингл с грядущего альбома команды.
2: Теперь остается дождаться самого альбома и услышать всю историю целиком. А пока узнали все подробности о песне «Отличник».
3: Был долгий период в истории группы «Affinage», когда мы не показывали слушателям новых песен до официальной премьеры. Таили их и даже видео из студии выкладывали без звука. Не хотели раньше времени светить будущие шедевры. Но теперь эта практика кажется мне странной, ведь все синглы с будущего альбома мы сперва опробовали на концертах, и каждый из них был сразу же встречен с слушательской любовью. Так было с «Непокоем», с «Отмеча», а теперь с «Отличником». Впервые мы играли ее на летних фестивалях, и это было очень в тему. Заводные бэк-вокалы и нетипичный для «Affinage» брит-поповый саунд очень круто проиллюстрировали историю современного маленького человека и сделали ее не только грустной, а еще и танцевальной. Кто-то, как обычно скажет, «Affinage» скатились в попсу. Но самые искушенные меломаны в песне «Отличник» могут услышать, как Михаил Круг встречается с группой «Оазис».
0: Премьера недели.
1: «Affinage. Отличник».

0: Десятое место сегодняшней чартовой дюжины достается фиту группы «Татуин» и «Джоконды» — «Песни на темной стороне».
1: А у «Татуин» тем временем вышел новый дуэт, на этот раз вместе с нашей Алисой Вокс. Песня называется «Звездочетами».
0: По словам музыкантов, запись этого фита оказалась непростой задачей. Дело в том, что у Алисы плотный график, но в итоге работа получилась и веселой, и продуктивной.
1: А Роман Кузьмин признается, что сотрудничество с такими артистами помогает становиться точнее, быстрее и профессиональнее. Послушать трек «Звездочетами» уже можно на всех цифровых платформах, ну а мы пока возвращаемся к еще одному дуэту «На темной стороне».
2: Десятое место.
0: «Татуин» и «Джоконда» на темной стороне.

0: Девятое место сегодня достается группе «Щенки» с песней «Твое имя».
1: В соцсетях Максима Тесли часто появляются кадры, снятые музыкантом на пленку. Похоже, это еще одно хобби артиста, наряду с поэзией, экскурсиями и сбором грибов. Об этом мы тоже узнали из телеграм-канала музыканта. Александр.
0: Да-да.
1: Ты как человек, у которого весь школьный фотоальбом состоит из черно-белых фотографий. Как ты относишься к фотографиям, сделанным на пленку?
0: Сейчас? Ну, я видел фотографии, ну, прикольно. Но я бы... Ну, меня это не привлекает. Но и люди, которые это делают, это... магия там и так далее. Я помню, я проявлял, закреплял, потом печатал. Можно было матовые сделать, можно было глянцевые фотки делать. Это было настоящее чудо. Если ты в проявителе чуть-чуть передержал, то все, фотография затемнилась. Не додержал, не дотемнилась.
1: Ой, помню это время, когда папа закрывался в туалете с красной лампой.
0: Это если у вас была красная лампа. Я на красную лампу вешал красную юбку жены первой своей.
1: У него был какой-то специальный фильтр. Я помню все эти порошки, закрепитель, проявитель, фиксаторы и так далее.
0: Да, было круто.
2: Девятое место.
0: «Щенки. Твое имя».
2: Ты

0: На восьмой строчке нашей чартовой дюжины сегодня расположилась группа «Люмен» с песней «Можно».
1: Это уже 28-я неделя в нашем хит-параде, и чем дальше «Можно» остается в чарте, тем интереснее становится наблюдать, сможет ли песня установить новый рекорд или укатится как колобок.
0: Пока абсолютный результат держит «Мельница». Их «Царевич» провел в чартовой дюжине 43 недели. До этой отметки «Люмену» еще нужно продержаться довольно долго, но поклонники группы, судя по всему, настроены решительно.
1: Слушай.
2: Восьмое место.
0: «Люмен. Можно».

0: любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
1: Это что за птица?
0: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемы».
2: Реклама на 107 FM.
3: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
4: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
6: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: EB Oil. Кэшбэк 10% для новых клиентов на замену масла. Промышленная 8.
8: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
9: Воронеж. Не пропусти. 26 сентября. МТС Лайфхолл. Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
10: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
11: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
12: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
13: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
14: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
15: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Стороны обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в районах. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьяка и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». На заседании Совета министров по трудовым ресурсам под председательством замгубернатора Игоря Лоткова обсудили формирование кадрово-образовательного баланса в социальной сфере. Так, в образовании удалось сократить число педагогических вакансий почти в 4 раза. В сфере культуры ведется трудоустройство специалистов в рамках программы «Земский работник культуры». В спорте развивают наставничество для тренеров и создаются условия для работы с людьми с инвалидностью и героями СВО. Также внедряются современные технологии для повышения производительности. Министерством поручено сформировать 3-летние кадрово-образовательные балансы с учетом выбытия работников, выпуска и трудоустройства специалистов, а также мер по подготовке и закреплению кадров. Министр по развитию муниципальных образований Воронежской области Роман Ефименко провел личный прием граждан в общественной приемной губернатора в Кантемировском районе. Были рассмотрены вопросы о благоустройстве территории под парковку для автомобилей в рабочем поселке Кантемировка, о расширении перечня работ по содержанию и обслуживанию мест массового отдыха населения, а также об установке входной стелы в Митрофановском сельском поселении. Министр поддержал инициативы граждан. По всем затронутым вопросам были даны разъяснения и определены соответствующие поручения. Автомобили с ручным управлением продолжают получать от государства ветераны специальной военной операции из Воронежской области. Оформлением необходимых документов занимаются сотрудники Фонда защитники Отечества. Мера поддержки относительно новая. Сейчас ей воспользуются уже 17 человек. Отметим, Фонд защитники Отечества выдает не только машины, но и спортивные протезы, которые не входят в федеральный перечень. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Полихановой.
5: Всем привет и доброй-доброй субботы. Если вдруг вы еще по каким-то причинам не выбирались из своего жилища, рассказывая обстановку на улице. Симпатично и приятно. Свежо, конечно, ну, чай не лето за окном, да, уже. Но солнечно, сухо и практически безветренно. Так что есть смысл выбраться, прогуляться, ибо впереди, сами знаете что, еще насидимся в своих зимних квартирах. Гоу гулять! Гулять просто так, как, собственно, завещает Мураками.

0: Реклама на 107 FM. EB Oil. Кэшбэк 10% для новых клиентов на замену масла. Промышленная 8.
1: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
2: Металлика. Мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. Металлика. Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
7: Выходной на нашем.

0: наше радио. Это навсегда.
1: 26 сентября у нас сегодня, и сегодня отмечается день рождения граммофона. В 1887 году Эмиль Берлинер получил патент на свое революционное по тем временам изобретение. В начале 20-го столетия среди чудес века, наряду с трамваем и автомобилем, москвичи больше всего почитали именно граммофон. Он был таким настоящим любимцем почтеннейшей публики и таким же символом благосостояния, как «Жигуленок» в советские времена или «Мобильник» в середине 90-х. Эта новая игрушка быстро сблизила все сословия. Граммофон стал своим и в купеческом доме, и в мещанской квартире. Ну а трактир с граммофоном – это вообще было очень-очень модно. Аппарат этот сегодня, конечно, можно увидеть разве что в музеях или там в кинофильмах времен молодости наших дедушек и бабушек. А ведь он являлся далеким предком наших современных аудиосистем. Первый граммофон выглядел как ящик с диском, на котором удерживается и крутится пластинка. Форма ящика могла быть самой разной, и шестиугольной, и квадратной, и даже круглой. Внутри его был спрятан приводной механизм с пружиной, благодаря которому пластинка вращалась. По ее спиральным дорожкам, по спиральным дорожкам этой самой пластинки бежала, как бы бежала игла. Чтобы привести такое устройство в действие, нужно было периодически вращать его ручку, расположенную сбоку ящика. Но особенно, конечно, эффектно смотрелся у граммофона такая огромная труба-резонатор, основной задачей которой было усиление звука. Ее внешний вид зависел от фантазии производителей и был уникальным для каждой модели. Достойное продолжение граммофона – патефон. Это усовершенствованная разновидность граммофона, выпускаемая французской фирмой Pate. Собственно, поэтому он и назывался патефон. Сначала СССР новинку поставляла, собственно, закупала именно у фирмы-производителя и поставляла на свой рынок. Но позже у нас появились устройства собственного производства, хотя прежнее название патефон так, собственно, осталось и закрепилось. Патефоны имели более скромный дизайн, но зато у них было достойное преимущество. Их можно было брать с собой в поездки. Они напоминали собой чемоданчики и в раскрытом виде представляли собой небольшое по размерам устройство с рупором. И граммофон, и патефон были, конечно, дорогими и такими приобретениями гордились. Ну, а что потом? Потом, сами знаете, на смену патефонам пришли радиолы во дворах, музыкальные блины стали долгоиграющими и стали именоваться дисками, а потом из портативных кассетников вся страна уже слушала Высоцкого и Куджаву. Ну, а сейчас музыка звучит у нас в наушниках, когда мы гуляем, да, в автомобилях, когда путешествуем, музыка стала доступна любому человеку. Тем не менее, граммофоны и патефоны снова возвращаются в квартиры, и их часто выбирают любители ретро. В интернете можно найти как реальные, отреставрированные аппараты, они, конечно, тоже безумно дорогие, но так и современные уже аудиосистемы, внешне только напоминающие своих далеких-далеких прародителей.
2: Такое яркое

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Вот всегда радуюсь, когда случайно увиденная или услышанная история ведут тебя за собой и приводит иногда к очень и очень интересным открытиям. Так я случайно наткнулась на информацию о Воронежском, на признак землячества и среагировала, зацепившись взглядом, о воронежском реставраторе икон по фамилии Марченко, который упоминался в газете аж 1910 года, в начале 20 века, 1910 год. Этот самый Марченко подал в Синод ходатайство о разрешении применения в иконописи радия, химического элемента, незадолго до этого открытого Марией и Пьером Кюри. Радий он планировал добавлять в краску, чтобы иконы буквально светились в темноте сами по себе. Особенно ему хотелось, чтобы светящимися были нимбы у ликов святых. И это, по его замыслу, должно было производить такое глубокое впечатление на верующих. В высших духовных кругах к идее сначала отнеслись благожелательно, но грамм радия в те годы стоил просто колоссальных денег и, к всеобщему счастью, дороговизна не позволила замыслу реализоваться. Примерно в это же время в Америке просто бум на часы со светящимися циферблатами. Девушки-художницы расписывают их вручную радиевыми, как раз вот этими самыми радиевыми красками. Они зажимают кисть между губами, чтобы сформировать такой тонкий-тонкий кончик. Да, вот стрелки там часов особенно любили, чтобы светились циферки на часах. А для этого, естественно, нужно было, чтобы кисточка была прям совсем тоненькой-тоненькой. И вот так вот, слизывая все время эту краску потихонечку, да, в организм попадало небольшого количества радия. И вот через 4 года буквально первая смерть 25-летней художницы по циферблатам. За несколько дней до ее кончины дантист буквально рукой приподнял и удалил всю ее нижнюю челюсть. Позже вот этих барышень назовут радиевыми девушками. Так вот, дороговизна, и можно сказать, что высшее провидение уберегли воронежских, да и не только, прихожан от влияния радиоактивных ликов.

0: радио. Это навсегда.
1: Сегодня вечером, а если совсем точно, то в 19:49 яркая полная луна появится над восточным горизонтом. Встречаем полнолуние, которое носит название «Урожайная луна». Красивую луну можно просматривать даже без телескопа, просто в бинокль. Во время полнолуния особенно хорошо заметны светлые лучи, расходящиеся от крупных ударных кратеров, например, Тихо и Коперника. Почему эту луну называют урожайной? Ну, тут все понятно, собственно, с названием. Оно говорит само за себя. Традиционно сезон сбора урожая в это время. Самый эффектный вид полной луны обычно открывается вскоре после ее восхода. Напомню, сегодня в 19:49, то есть в 8 вечера примерно полнолуние начнется. Низко над горизонтом луна может выглядеть золотистой, оранжевой или даже красноватой. И когда она около горизонта, то кажется значительно крупнее, чем когда она высоко в небе. На самом деле ее видимый размер почти не меняется. Причина иллюзии связана с особенностями нашего вот такого вот зрительного восприятия. Что еще интересно, можно увидеть на небе сегодня ночью. Недалеко от полной луны можно увидеть Сатурн. Невооруженным глазом планета выглядит как достаточно яркая точка, а вот если есть небольшой телескоп, то в него можно даже попытаться рассмотреть кольца Сатурна, хотя их внешний вид зависит от положения планеты относительно нашей планеты Земли. Такие вот нынче небесные у нас вечерние дела предстоят.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
5: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
6: Полночка позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
8: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
7: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
8: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
7: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
8: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2 100 100.
10: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж». Хватит стесняться. Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир «Нашего радио Воронежа» со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
12: Выходной на нашем. Выходной.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Стороны обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в районах. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьяка и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». На заседании Совета министров по трудовым ресурсам под председательством замгубернатора Игоря Лоткова обсудили формирование кадрово-образовательного баланса в социальной сфере. Так, в образовании удалось сократить число педагогических вакансий почти в 4 раза. В сфере культуры ведется трудоустройство специалистов в рамках программы «Земский работник культуры». В спорте развивают наставничество для тренеров и создаются условия для работы с людьми с инвалидностью и героями СВО. Также внедряются современные технологии для повышения производительности. Министерством поручено сформировать 3-летние кадрово-образовательные балансы с учетом выбытия работников, выпуска и трудоустройства специалистов, а также мер по подготовке и закреплению кадров. Министр по развитию муниципальных образований Воронежской области Роман Ефименко провел личный прием граждан в общественной приемной губернатора в Кантемировском районе. Были рассмотрены вопросы о благоустройстве территории под парковку для автомобилей в рабочем поселке Кантемировка, о расширении перечня работ по содержанию и обслуживанию мест массового отдыха населения, а также об установке входной стелы в Митрофановском сельском поселении. Министр поддержал инициативы граждан. По всем затронутым вопросам были даны разъяснения и определены соответствующие поручения. Автомобили с ручным управлением продолжают получать от государства ветераны специальной военной операции из Воронежской области. Оформлением необходимых документов занимаются сотрудники Фонда защитники Отечества. Мера поддержки относительно новая. Сейчас ей воспользовались уже 17 человек. Отметим, Фонд защитники Отечества выдает не только машины, но и спортивные протезы, которые не входят в федеральный перечень. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем. С Леной Полихановой.

На смену акулам пришли манулы. Икея выпускает плюшевого манула. У него такая большая пушистая голова, характерная осанка и тяжелый взгляд кота, познавшего жизнь. В общем, все это делает игрушку, конечно, совершенно очаровательной. Стопудово она станет популярнее этой самой бесхарактерной акулы, которой славилась Икея. Продажи стартуют уже на следующей неделе. Стоит будет в магазинах $13, ну, в тех, в икеевских магазинах. Ну, то есть около 1200 рублей в переводе на наши деньги. Ну, а сколько будут просить в наших маркетплейсах, узнаем где-нибудь тоже в октябре в конце. А в ноябре, глядишь, подтянутся вообще китайские товарищи и понавыпускают этих самых манулов целое племя. Вообще ни на чем не основанное предположение, но мне почему-то кажется, что это знаменитый зажировщик манул Тимофей из московского зоопарка так стал популярен в сети, что икеевцы, ну тут вот красавцы вообще, не поспоришь с этим, быстро сориентировались и первыми сделали его плюшевую версию. В общем, эпоха игрушечных капибар, чую, подходит к финалу, наступает эпоха манулов.

0: Реклама на 107 FM.
1: EB Oil. Кэшбэк 10% для новых клиентов на замену масла. Промышленная 8.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Выходной на нашем.

0: как бьется сердце.
1: Зима близко, и специалисты рассказали, как помочь городским белкам, обитающим в парках, особенно танаисами славятся. В общем, как помочь подготовиться им к холодным и голодным временам, сделать запасы в беличьи кладовые. Сейчас у рыжих горячий сезон, но, во-первых, стартует смена гардероба. С конца сентября и до ноября они меняют ярко-рыжий свой летний мех на довольно длинный и густой серый. Это еще и нужно для того, чтобы белкам было проще маскироваться среди голых деревьев. Во-вторых, они сейчас активно утепляют дупло, таскают в свои жилища сухую траву, шерсть, ну, чтобы ветра не задували и морозы не проникали. В-третьих, запасаются провизией на зиму, поскольку белки не спят среди зимы, они не впадают в спячку, так могут придремать, ну, кроме ночных, конечно, ночью-то все спят. Но вот в спячку, как там медведи и некоторые грызуны, не впадают. Свои дупла они наполняют орехами, семечками, желудями, шишками, еще сушеными грибами, ну, в общем, все, что может сохраниться, все и нужное пригодится. Еще они на всякий случай любят делать схроны, закапывают свою провизию в землю, но, правда, часто потом не могут ее найти. За это их называют лучшими садоводами, потому что орехи прорастают и появляются новые деревья. Что можно подсунуть белкам для их зимних припасов? Сухофрукты, орехи, все, кроме миндаля и арахиса. Арахиса. Не любят, противопоказанным миндаль и арахис. Желуди можно, не жареные и не соленые семечки. Орехи нынче дорогие, даже для людей. Не то, что белок кормить, да. А вот не жареные и не соленые семечки, это вполне, наверное, по силам. Но, может, кто-то еще в нынешний урожайный год яблок насушил, тоже сухофрукты сгодятся. Хотя, знаете, вот смотрю на своего папу, которому 80 лет, и он порой ходит гулять в Танаис, поскольку родители живут недалеко. Так вот, он специально для белок покупает фундук. Для вот этих вот танаисовских белок. И у него в кармане всегда есть для них гостинцы. Знаете, вот сами для себя они дорогие продукты не покупают. Ну, пенсия-то скудная. Но вот для белок это вообще святое. Есть у этих рыжих какой-то, наверное, природный такой магнетизм. Только помните, что с рук кормить их не рекомендуется. Может укусить. Да и инфекции мерзкие, типа бешенства и тулеремии, тоже никто не отменял, так что будьте аккуратнее.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru.

0: Мне доступно на сайте вампривет.ру/мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
4: Выходной на

Песне «Звони» исполнилось 20 лет, между прочим, в этом году. В 2006-м группа «Високосный год» выпустила эту композицию. Но, что интересно, она не была издана для широкой аудитории. Никакого онлайн или там цифровой музыки тогда не было, ибо 20 лет назад музыка существовала только на физических носителях. Так вот, песню «Звони» довольно долго, по нынешним временам, можно было услышать только либо в живом исполнении музыкантов, либо по радио. Через 2 года, в 2008-м, под эгидой нашего радио был издан компакт-диск чартовой дюжины ТОП-13, и первым треком на нем был, собственно, представлен неопубликованный ранее радиосингл «Звони». Как по мне, так за 2 прошедших десятилетия с момента создания песни вообще не устарела, ее можно слушать буквально на репите. Какой-то такой получился у Ильи Калинникова дорожный мотив, который требует срочно поезда, чтобы двигаться куда-то на нем, там, в маленькое или большое путешествие. Жаль, что автор и исполнитель группы «Високосный год» создал немного песен, и при его жизни был издан только один единственный альбом, в который вошли любимые многими по нынешний день такие песни, как «Тихий огонек», «Метро», «Лучшая песня о любви». Великие, великие песни, не побоюсь этого слова. Казалось, конечно, что Илью Калинникова с его хитами ждет успешная звездная карьера, но такого не случилось, ибо, ну, это даже не стечением обстоятельств было, а его личным выбором. Не хотел он тусоваться вот в этом шоу-бизнесе, участвовать во всех этих звездных сходках. Ну, а все же это необходимо для продвижения на музыкальный Олимп. Кстати, критики до сих пор не определились, как охарактеризовать музыку, которую играл «Високосный год». Термин «акустический рок» к ним не прижился, поэтому считается, что лучшие песни Калинникова относятся к собственному уникальному стилю, ведь никто так и не смог скопировать этот жанр, хотя попытки были. Ну а дальше давайте заслушаем тоже самобытную, очень узнаваемую по стилю группу, которая буквально за несколько последних лет из Саратова добралась до большой столичной сцены и стала для многих любимым открытием в современной музыке. Beautiful Boys и Иван Подгороднев.

0: Проверено временем.
1: Так, а что, рыбаки среди наших слушателей имеются? Просто вчера ни с того ни с сего по-новому как-то открыла, что ли, взглянула. В общем, ну да, скорее открыла для себя слово «мормышка». Ехала в автобусе, и рядом там два мужчины что-то терли про рыбалку, и один другому рассказывал, что купил себе к зиме новые мормышки. Не то чтобы я никогда не слышала это слово, у меня все-таки там брат заядлый рыбак, но вчера почему-то вот особенно улыбнуло это странное слово «мормышка», какая-то мышка у мора или мышка для мора. Забавное, забавное, в общем, слово. Но мормышка – это не какая-нибудь там мартышка или мордашка, а самая обыкновенная рыболовная снасть. Выглядит она как крючок, впаянный в блестящую металлическую дробинку. И название произошло от слова «мормыш». Так в России называют мелких пресноводных рачков, обитающих на дне водоемов. И они как бы такое излюбленное лакомство, ну, точнее, просто корм для большинства пресноводных рыб. Но самое интересное, что меня, собственно, впечатлило и чем хотела поделиться, так это то, что слово «мормышка» и сама эта рыболовная снасть – изобретение чисто российское, чисто русское. И оно стало среди рыболовов мира таким же русским символом, как матрешка. Даже вон по звукосочетанию похоже, да, мормышка и матрешка. Слово «мормышка» без перевода вошло во многие иностранные языки и, например, в том же английском. Пишется и слышится, и читается, да, абсолютно точно так же «мормышка». В общем, за сим все. Мой эфир подошел к финалу. Оставляю вас с группой «Сплин» и тематической. В общем-то, песни, хотя, ну как сказать, с песней «Рыб без трусов». Все, услышимся завтра, друзья. С вами была Лена Плеханова. Пока-пока.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем 18 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Diesel Hall на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Diesel Hall, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало в 8 вечера.
3: Мероприятие 18+.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
6: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
7: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
4: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
8: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
10: Алло.
9: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
13: Выходной на нашем.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Стороны обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в районах. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьяка и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». На заседании Совета министров по трудовым ресурсам под председательством замгубернатора Игоря Лоткова обсудили формирование кадрово-образовательного баланса в социальной сфере. Так, в образовании удалось сократить число педагогических вакансий почти в 4 раза. В сфере культуры ведется трудоустройство специалистов в рамках программы «Земский работник культуры». В спорте развивают наставничество для тренеров и создаются условия для работы с людьми с инвалидностью и героями СВО. Также внедряются современные технологии для повышения производительности. Министерством поручено сформировать 3-летние кадрово-образовательные балансы с учетом выбытия работников, выпуска и трудоустройства специалистов, а также мер по подготовке и закреплению кадров. Министр по развитию муниципальных образований Воронежской области Роман Ефименко провел личный прием граждан в общественной приемной губернатора в Кантемировском районе. Были рассмотрены вопросы о благоустройстве территории под парковку для автомобилей в рабочем поселке Кантемировка, о расширении перечня работ по содержанию и обслуживанию мест массового отдыха населения, а также об установке входной стелы в Митрофановском сельском поселении. Министр поддержал инициативы граждан. По всем затронутым вопросам были даны разъяснения и определены соответствующие поручения. Автомобили с ручным управлением продолжают получать от государства ветераны специальной военной операции из Воронежской области. Оформлением необходимых документов занимаются сотрудники Фонда защитники Отечества. Мера поддержки относительно новая. Сейчас ей воспользовались уже 17 человек. Отметим, Фонд защитники Отечества выдает не только машины, но и спортивные протезы, которые не входят в федеральный перечень. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости недели.

0: Реклама на 107 FM.
1: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
2: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Неоклассика» группы «Good Times». Песня «Сердечко». Артем Шаров.
1: Лирический Игорь был уставшим, несчастливым человеком в то время, потому что он еще пытался все это припорошить юмором, прикрыть немного, но прикрывалось уже плохо, чувствуется. Какой-то раздрай был в душе. Тогда ты это вообще не чувствовал, не понимал. То есть тогда казалось, ну просто ты вот так пишешь. Но если проанализировать, да, в течение всего этого времени, что какие песни выходили, как они звучали, чем наполнены были, внутреннее состояние тебя уже выводило на это вот пиковую, на пиковый слом, а ты не чувствовал.
0: Никита Хмеловец.
2: Песню «Сердечко» мы написали года два назад. Куплет и припев сложились довольно быстро и удачно. А вот с проигрышами возникли серьезные затыки. Мы перепробовали тысячи и даже, может быть, миллионы вариантов, пока не родилась та самая идеальная, которую мы все слышим.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом.

Жизнь моя течет, мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет, неужели все это не пройдет?

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ОТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем 18 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группой КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
3: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизель Холл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизель Холл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало 8 вечера.
4: Мероприятие 18+.
5: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525.
6: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
7: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрейл». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агрейко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
8: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Хватит стесняться! Я эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
11: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио представляет. Радиопрезентация альбома «Неоклассика» группы «Good Times». Песня «Воскресенье». Артем Шаров.
1: С песни «Я устал» началось позиционирование уставшего человека, и эта усталость переходит еще там волнами. «Я устал» — это просто принятие факта. Инопланетный гость, где прослеживается легкое недовольство происходящим. Потом сердечко — это какое-то идет разочарование. А в «Воскресенье» идет агрессивный посыл. Лирический герой начинает отталкивать того, с кем он в песне общается. Это абсолютно старый, добрый, классический «Good Times» со своими уже запатентованными аранжировками, где Никита как бы абсолютно за одну песню умудрился сменить там вообще 6 разных музыкальных тем. Он вроде как смешной по тексту. Первые 2 строчки. Там «Ты зовешь меня кататься на вейкборде и полетать в аэротрубе». Кто-то видит в этом уставшего героя, кто-то видит наоборот, типа мужика бодрого, смелого, который говорит, кто-то не может сказать «нет», а он говорит: «Нет, все, не тащи меня никуда, я дома хочу посидеть, отдохнуть». Он тут на пике.
0: Никита Хмеловец.
2: Песня «Воскресенье» — это кайф, трэш, метал и веселуха. Иногда воскресный день именно так и должен проходить, но не обязательно. В песне есть своя энергия и целостность, несмотря на то, что у нее довольно непростая структура. И она, наверное, относится к более классическому «Good Times», но за последние 2 года наше видение и звучание меняется, что сильнее заметно в других песнях с того альбома, о чем я до этого тоже говорил. И мне на самом деле очень нравится название «Неоклассика», которое подчеркивает передачу все той же энергии и сути «Good Times», но уже в обновленной, интересной для нас обертке.

0: Наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
16: С сегодняшнего дня прошу считать имя.

0: Реклама на 107FM.
1: Привет, друзья, меня зовут Александр Горбунов, я лидер группы Stonehand, и я приглашаю вас 26 сентября в клуб Дизель Холл на наш большой юбилейный концерт. Отпразднуем наше 20-летие вместе с вами. Итак, 26 сентября, клуб Дизель Холл, улица Генерала Лизюкова, дом 4, начало 8 вечера.
2: Мероприятие 18+.
3: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
4: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
6: Полный чекап позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
8: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
9: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Хватит стесняться. Я эксперт!
11: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
12: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Сделано в России. Наши новости.
1: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Стороны обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в районах. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьяка и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». На заседании Совета министров по трудовым ресурсам под председательством замгубернатора Игоря Латкова обсудили формирование кадрово-образовательного баланса в социальной сфере. Так, в образовании удалось сократить число педагогических вакансий почти в 4 раза. В сфере культуры ведется трудоустройство специалистов в рамках программы «Земский работник культуры». В спорте развивают наставничество для тренеров и создаются условия для работы с людьми с инвалидностью и героями СВО. Также внедряются современные технологии для повышения производительности. Министерством поручено сформировать 3-летние кадрово-образовательные балансы с учетом выбытия работников, выпуска и трудоустройства специалистов, а также мер по подготовке и закреплению кадров. Министр по развитию муниципальных образований Воронежской области Роман Ефименко провел личный прием граждан в общественной приемной губернатора в Кантемировском районе. Были рассмотрены вопросы о благоустройстве территории под парковку для автомобилей в рабочем поселке Кантемировка, о расширении перечня работ по содержанию и обслуживанию мест массового отдыха населения, а также об установке входной стелы в Митрофановском сельском поселении. Министр поддержал инициативы граждан. По всем затронутым вопросам были даны разъяснения и определения соответствующие поручения. Автомобили с ручным управлением продолжают получать от государства ветераны специальной военной операции из Воронежской области. Оформлением необходимых документов занимаются сотрудники Фонда защитники Отечества. Мера поддержки относительно новая. Сейчас ей воспользовались уже 17 человек. Отметим, Фонд защитники Отечества выдает не только машины, но и спортивные протезы, которые не входят в федеральный перечень. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости недели.
0: Радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
2: Воронеж, не пропусти. 26 сентября. МТС «Лайфхолл». Моральный кодекс. Первый снег. До свидания, мама. Я тебя люблю. И другие хиты легендарной группы. Стиль, энергия и харизматичный вокал Сергея Мазаева. 26 сентября. Моральный кодекс. 18+.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
6: Фантастика! Бизнесу быть. «Точка.банк».
7: АО «Точка» – программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
8: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
9: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Привет, Воронеж! Это Слава Ширинкин, и мы с группы КВТ приглашаем тебя 26 сентября на наш большой сольный концерт и презентацию одноименного альбома. Вас ждет все яркое из нашей дискографии и, конечно же, все треки с пластинки. Место встречи – бар «Дизель». 26 сентября, категория 16+.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». Эко. 8-800-333-47-00.
6: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

осенняя пора. Давным-давно пора. Разок и навсегда. И зимняя пора. И зимняя пора. Разок.

0: как бьется сердце.
1: Российское общество знания представляют «Формула искусства».
2: Что такое услышать картину?
3: Можно ли это вообще сделать?
4: Ты ее просто слышишь. Ты ее не только чувствуешь, видишь, ты проходишь через лады, через тембры.
5: У каждого есть своя музыка в голове. Просто не каждый ее может озвучить и прочесть.
3: Если я смотрю на Александра Невского, я сразу слышу Прокофьева.
5: Заметьте, сейчас творчество никто не использует. Сейчас говорит креативность.
3: Альбом группы «Крови», обложка нарисована по мотивам афиши фильма Фрица Ланга «Доктор Мабузе».
4: Взрослые, серьезные люди, они плакали.
5: Задача искусства какая? Заставить измениться зрителя. Изменить зрителя мы можем только, когда мы затронем за что-то живое его.
1: Формула искусства.
2: Всем привет! В эфире «Наше радио» и это проект «Формула искусства», который мы делаем совместно с Российским обществом знания. В этом подкасте мы не читаем лекции, а ищем и, главное, находим связь между прошлым и настоящим.
3: Мы докажем, классика — это не то, что пылится в архивах. Она пульсирует в ритме современной жизни. Мы выясним, как старые смыслы получают новый заряд энергии и выведем идеальную формулу искусства здесь и сейчас. Слушайте, смотрите и не переключайтесь.
2: Сегодня мы решили объединить две творческие стихии и поговорить о связи музыки и изобразительного искусства в России.
3: Разбираться в хитросплетениях музыки и живописи мы будем с нашими гостями, людьми, для которых искусство стало жизнью. Эксперт, искусствовед, лектор Любовь Будко и художник-преподаватель Адис Гаджиев. И для начала у нас есть такая традиция в проекте. Мы набрасываем ассоциации. Есть ли у вас какие-нибудь ассоциации при сочетании изобразительного искусства и музыки?
5: Наверное, мой любимый художник Вермеер, Ян Вермеер, хотя с музыкой его тяжело связать, ну, вернее, свяжется сразу с какой-то органной музыкой, да? Но во многих картинах Вермеера присутствуют музыкальные инструменты.
3: Любовь?
4: Вы знаете, я сейчас думала над вопросом. Интересно, мне хочется начинать с такой темы, с такого нерва, но я сейчас работаю над большим проектом показа фильма «Иди и смотри». Это фильм, который мы все знаем, один из тяжелейших фильмов о войне, в главной роли с Кравченко великолепным. И когда я слушала музыку к этому фильму, конечно же, там есть Моцарт, Вагнер, но не они делают фон. Есть несколько композиций, достаточно на сегодняшний лад, я бы сказала, психоделических фактически. Когда ты смотришь на афишу «Иди и смотри», каждый из нас может ее найти сегодня, посмотреть в интернете. И когда ты видишь лицо этого главного актера, включаешь эту музыку, и ты проваливаешься в такое состояние жизни, когда ты не понимаешь, где ты находишься. И вот это усугубление, да, то, что полностью дает тебе визуальный фон, наверное, это то, что сейчас просто вот мне близко, потому что я с этим работаю. Плюс моя специализация – это советские плакаты, графика, да, советского плаката. И здесь я не могу не вспомнить Цоя, который сам имел художественное образование. И для меня Цой с его четкими формулировками, с его фразами короткими, я представляю себе сразу плакатное искусство, которое можно изобразить там очень по-разному, но которое в обязательном порядке содержит несколько мазков самой картины, да, которая четенько говорит, вообще советский плакат работает 3 секунды. Это прямо жесткая статистика искусствоведов. Либо работает, либо нет. 3 секунды смотришь, либо он воздействовал, да, изображение и слово. Вот эта связка есть всегда у Цоя как раз. Все это есть. Вот, вот такие сейчас ассоциации у меня возникли.
2: Я хотел бы задать нашим уважаемым гостям следующий вопрос. Разобраться в понятии, что такое услышать картину.
3: Можно ли это вообще сделать?
4: Конечно, можно. Потому что если мы можем смотреть и сделать несколько подходов. Первый подход – это такой классический, когда мы вспоминаем живопись 20-19 века или живопись барокко. И там скорее ты смотришь на произведение, и тебе навевает какой-то музыкальный фон. Там Мусоргский, да, прекрасное произведение, балет невылупившихся птенцов. Там просто все, сразу картинка такая возникает. Но есть сегодня и современное искусство, которое в обязательном порядке, как перформанс, он включает музыку в 99% случаев. И когда ты смотришь на это произведение искусства, да, которое иногда включает элементы живописи, то ты полностью ты ее просто слышишь, да, не, ты не только чувствуешь, видишь, ты проходишь через этот лады, через тембр и так далее. Если обращаться к предыдущему периоду, то, конечно, мы очень сильно... Вообще, что такое художник и его творчество? Это такая метафора, особенно при соединении музыки и живописи или скульптуры. Поэтому вот они метафоричны, а метафора должна быть актуальной и современной. Тогда она попадает именно сейчас, именно в точку. Да? Те же передвижники, они были новаторами? Были. Тот же Левитан? Да, конечно. Поэтому его работы такие интересные. Самое важное здесь не забывать, что у Левитана, на мой взгляд, важнее даже не та мелодия, которая возникает при взгляде на его картины. Есть мелодичная живопись, а есть музыкальная. Да? Он делает прекрасные паузы. Пауза – это тоже наше музыкальное произведение и в графике, и в живописи. Она всегда есть. Вот эти паузы. Не прямые линии, не прямой звук. Да? Тебе нужны паузы. Вот у Левитана это пауза такая музыкальная. Она просто визуализирована прекрасно.
1: Формула искусства.

0: твоей квартире, а над небом потолок.
1: Реклама на 107FM. «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
2: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
4: В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
5: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: искусства.
1: Дорогие слушатели, хочу напомнить, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видео-версией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
2: То есть вы можете смотреть на картину и услышать ее вот не прямо. Например, если я смотрю на Александра Невского, я сразу услышу Прокофьева. Да? У Левитана я бы, наверное, увидел какую-нибудь там, ну, Чайковского и русскую народную музыку. А бывает, что по-другому, что код музыкальный заключен в цветах, в какой-то гармонии на полотне, и вы слышите абсолютно другую музыку, а не такую, которая идет по прямой ассоциации, если Рерих – это Индия.
3: А потому что здесь накладывается наш культурный код, наши знания, да. И если сегодня взять, например, вас или меня, или кого-то из нас, и, например, взять какого-то европейца или взять японца, да, поверьте, у нас будут разные. Они могут быть в одной мелодии там примерно, но и то не факт. Поэтому это зависит от того, чьими глазами мы смотрим и под каким углом. Из серии всегда есть нюанс.
1: Адис, а вы как считаете?
4: Ну, я как человек, который очень приличный отрезок своей жизни провел в рекламе и в музыкальном видео, я соглашусь с идеей культурного кода, потому что музыка и ассоциативный ряд, который возникает у зрителя от того или иного произведения, разный. Я думаю, чтобы картина Врубеля была близка нам, этот определенный, даже, сказал бы, звук, а не музыка, а чтобы ее прочувствовал какой-то европейский, да, ну, мне сложно перечислять сейчас все национальности европейские, но европеец будет определенный ассоциативный ряд у него, а у, допустим, у китайца или у араба будет третий и четвертый ассоциативный ряд. Плюс к этому время, то есть в 80-х годах это был определенный ассоциативный ряд, в нулевых это другой, сегодня это третий, который пронизан, мне кажется, звуками индустриальными значительно больше, звуками электронными. А может быть, уже и новый этап, когда мы уже тяготеем к природе, и к этому примешиваются природные какие-то звуки, там, естественные звуки, там, шорох листвы или там, шелест водопада. Это вообще интересная тема, потому что, мне кажется, у каждого есть своя музыка в голове. Просто не каждый ее может озвучить и прочесть. Я имею в виду, у каждого человека есть 100%. У любого художника это еще более обострено. Художник, который не пишет музыку, но точно ее воспринимает, под впечатлением тех или иных звуков у него рождаются те или иные ассоциации. И если он владеет визуальной грамотой, это он может представить зрителям. Ну и чтобы закончить свой экскурс, это мой метод воспитания чувственности у художников, с большой буквы художников, не только художников, но и кинематографистов, дизайнеров. Я всегда даю задание создать коллаж. И музыка, мне кажется, лучше всего способствует воспитанию образного мышления. И это делается путем создания коллажей. Потому что, услышав музыку там, Чайковского, это будет один коллаж. И будут определенного цвета. У меня есть своя теория там, инструмента воздействия на подсознание зрителя. Первый инструмент – это линия, как ни странно. Второй инструмент – это колорит. Третий инструмент – это композиция. Четвертый – это пространство. И, соответственно, Чайковский – это, скорее всего, извилистые какие-то линии, запутанные. Это мое мнение. А какие-то светло-изумрудные цвета, голубоватые какие-то цвета, может быть, вкраплением какого-то золота. Да? Но это уже психология начинается. Если мы говорим про... там Прокофьева, я вспомнил бы Ивана Грозного, да, Эйзенштейна, я не могу это не привести как пример, то, скорее всего, у Прокофьева я больше выделил бы формы, на мой взгляд, более угловатые какие-то вот черно-белые, хотя фильм черно-белый, нет, вторая часть Ивана Грозного, она цветная. Но, тем не менее, я как картины экспрессионистов себе создал бы черно-белый коллаж.
1: У каждой картины есть скрытое звучание. Любовь, вам вопрос. Как вы считаете?
3: Знаете, звучание есть вообще не всегда. Вот не всегда. Я могу сказать, что такая квинтэссенция создания музыкального произведения, литературного произведения и живописного, да, или даже если это произведение графики в качестве театральных декораций, да, или костюмов театральных, очень часто когда создается специальная такая связка, позже отдельные герои живут самостоятельной жизнью. И это абсолютно не всегда окончательное произведение. Оно дальше живет своей жизнью. Поэтому здесь мы говорили про чувства, как раз я полностью согласна. Художник – это чувство, да, в первую очередь. Он чувствует, а уже потом… А чувствует он почему? Из чего складывается это ощущение? Оно складывается в том числе из нашего опыта, образования, из детства. Очень часто художники, у которых можно отследить очень четко судьбу, да, они выражают это в своих работах, и мы видим потом очень интересные моменты. Современный художник, у которого отец был учителем географии, она начала с того, что сначала она делала карты, потом усугубляла это уже какими-то приемами творческими, и в итоге это все развивается в какие-то очень интересные вещи.
0: Формула искусства.

0: искусства.
1: Помогите мне сейчас. Вот Ференц Лист, он писал музыку под впечатлением от картин. Это точно. Врубель, «Царевна-лебедь», для меня это вообще вот такой криптонит нашей сегодняшней темы, потому что «Царевна-лебедь» была нарисована, конечно же, под впечатлением от Римского-Корского и сказки о царе Салтане, где роль «Царевны-лебедь» была написана под жену Врубеля. И тут прям все завязалось и вышло. То есть Врубель вообще очень много писал под музыку.
2: Вот такая творческая семейная история, она прекрасно представлена в биографии Врубеля, его жены Надежды, конечно. Там даже можно говорить о том, как он влюбился в нее. Он сначала услышал голос, и он уже на этот голос забежал за кулисы поцеловать руку. Они поженились буквально, там, он сделал предложение на третьем серьезную какую-то встречу, там, свидание. А он понял, все, это навсегда, это она. И вот это созвучие как раз чувств, да, совокупность, которая отвечала полностью его представлению о прекрасном. И, конечно же, когда Римский-Корсаков писал произведение, но Врубель, он настолько проникся не просто музыкой, ее даром, ее голосом, да, произведениями Корсакова, что он не просто приходил на каждую ее репетицию и концерт. Он же создавал декорации, он занимался ее макияжем, он хотел получить идеальный образ с его очень тонким ощущением этого, да, и он привнес свой талант в каждую крупинку.
3: Адиса, вот на вашем примере, вот было у вас так, когда вы слышите мелодию, и у вас возникает ассоциация с какой-то картиной?
4: Ну, конечно, я сейчас думаю, когда я делал фильм, это мой фильм, я там главный художник, «Летний дождь». Это фильм Матанисяна, и замечательная музыка, и «Летний дождь». Ну, что для меня «Летний дождь»? Это звуки летнего дождя, это же импрессионизм. Начнем с импрессионизма. Хочешь, не хочешь, у меня обязательно родится в голове какая-то импрессионистическая картинка. Ну вот она у меня возникла, «Москва, новая Москва строится», Герасимова картинка. Вот это мой пример. Перед тем, как мы встретились группой, пообсуждали, мы даже еще не приступили к работе. Я ушел, думаю, ну «Летний дождь», я уже слышал не то что мелодию, какие-то зарисовки. Присовокупил к этому еще звук дождя, шелест, особенно если открытая дверь летом, ночью шелестит по листве дождь крупный, то и у меня родилась вот эта картинка. Я прямо ее увидел во сне. Ну, кстати, многие вещи приходят во сне. Я не знаю, как композиторам, но художникам 100% снится. И вся проблема в том, что художник должен это запомнить, потому что утром открыл глаза, ты забываешь все. Нужно, у меня свой метод, несколько минут лежать с закрытыми глазами, вспоминать сон. И только после этого, его прокрутив в голове, вспомнив его, ты можешь его зафиксировать. Видимо, если бы я умел писать музыку, я бы воспользовался нотами и записал бы.
3: Кстати, художники работают под музыку? Вот вы пишете под музыку?
4: Да, я люблю музыку, но скорее она должна быть, знаете, какая... Но для меня она должна быть абстрактная и спокойная.
3: Без слов, чтобы не отвлекало.
4: Конечно, конечно, ни в коем случае.
1: Она вас настраивает на работу?
4: Она, мне кажется, расслабляет. Ведь что должно быть? Абстрактное мышление должно, да, включиться у человека. Он же сосредоточен на чем-то. Что такое творчество? Ты должен сбросить все оковы, да, и тогда что-то появляется. Потому что ты заблокирован. У тебя мозг заблокирован. Творчество – это разблокированное нечто в голове у человека. Музыка способствует этому, мне кажется. И музыка, и тактильное ощущение 100%. Скорее всего, и погода будет влиять на это, да? Я же не случайно дождь привел как пример. Мне нравится пасмурный день, моросящий дождь, не сильно бьющий по листве, да, чтобы я слышал легкий какой-то шорох листвы, наверное, присоединив к этому какую-нибудь музыку Артемьева.
2: Как дать. Прекрасно, летний прям погружаешься дождь, да, в эту атмосферу, когда художник, вот ты начинаешь уже, я чувствую прям соучастие к этой сцене, прекрасно.
1: А вы согласитесь, что примеров музыки по картинам сейчас гораздо больше, чем картин по музыке?
2: Соглашусь, да, потому что как раз музыка, на мой взгляд, является базовым стимулом для художника что-то почувствовать, да? Как у художника возникает сюжет в голове? Вот, кстати, вам достаточно, мне кажется, интересно. Вы мыслите масштабными постановками. Что вначале, картинка или музыка?
4: Ну, по-разному бывает. Кстати, точно, в каждом конкретном случае это как-то будет по-другому. Иногда это слова, как ни странно, потому что слова тоже вызывают ассоциации, да? Набор слов, не фраза, а набор слов, mm-hmm. точно вызовет ассоциации. Потом возникает, скорее всего, какая-то картинка. Она может быть изображена и собрана в виде коллажа, либо, ну, скорее всего, коллажа. Коллаж может быть разный. Он может быть из каких-то иллюстраций, а может быть просто вот разлить кофе и насыпать немножко там зерен каких-нибудь. Он еще и тактилен. Да. Еще добавляется тактильность. Иногда... Но я упомянул, что я очень много в рекламе проработал и сам очень много снимал как режиссер рекламы. Иногда мне нужно услышать какие-то звуки и музыку. И только после этого появится какой-то текст, и, ну, так называемый синопсис. И только после этого появится какой-то коллаж, только после этого появится какая-то конкретика визуальная. Но мне кажется, вот сколько людей, столько и будет путей реализации творчества. Ну и я еще добавил бы, что я думаю, что же сегодня происходит? Сегодня очень интересный кросс-индустриальный мир. Я это затрагивал уже в беседе. Но у нас отдельно музыку, как там 100 лет назад, ее, мне кажется, сейчас никто не то что не воспринимает, но ее не выделяют. Выделяют какой-то синтез и смешение музыки, ивента, да, какого-нибудь спектакля. В спектакле обязательно присутствует видеоинсталляция, да. Это я сейчас даже на примере своего спектакля говорю. Там, год назад я ставил Тартюфа, и в моей постановке, сценографии использована видеоинсталляция, музыка, там, без Моцарта не обойтись, там, да. Использованы какие-то трюки цирковые. Это вот просто пройденная мной, да, история творческая. И все это дает результат определенной воздействия на зрителя. Зритель смотрит и не понимает. Он только привык, что его музыкой оглушили. Раз, на него воздействует на другие какие-то точки. Мне кажется, наш современный мир, кросс-индустриальный, развивает многосторонность визуала. Даже не визуала, а творчества. Но это называется креативностью. Заметьте, сейчас творчество никто не использует. Сейчас говорит креативность. Креатив – это, вот, мне кажется, вот тот самый синтез всех областей искусства. Формула искусства.

0: Наша реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
9: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 970-474-76-33. Возрастное ограничение 12+.
15: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
16: Фантастика.
17: Бизнесу быть. Точка Банк.
18: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком 18+.
19: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
20: Да.
21: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
19: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
22: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
23: Проще простого.
24: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
25: Формула искусства.
26: Дорогие слушатели, хочу напомнить, помимо аудио, вы можете познакомиться и с видео-версией нашего подкаста «Формула искусства» на ресурсах Российского общества знания. А мы продолжаем.
27: Любовь, вопрос к вам. Вы его уже поднимали, вы произнесли это сакральное для нас имя Цой. И для меня-то это, конечно, последний пример максимального симбиоза музыки и искусства, потому что Виктор Цой сам рисовал, Густав Барабанщик прекрасно рисовал, вокруг них всегда были новые художники питерские, и всегда это было переплетение музыки, искусства и кино. И вот вы понимаете, почему мы там у Левитана не видим этого кино? Потому что не было тогда кино вот в наших объемах. А сейчас это есть. И у нас в русском роке, конечно же, есть классический пример влияния. Вы же его знаете. Альбом «Группа крови». Обложка нарисована по мотивам афиши фильма Фрица Ланга «Доктор Мабузе». И Крисанов, он перерисовал этот плакат в обложку этого легендарного альбома.
28: Вот смотрите, столетняя связка фактически, да, начало течения абстракционизма, а потом это переходит у

0: плакат. Я представляю себе в качестве материала уголь. Это черный уголь. Я представляю себе несколько дорог, фактически без текста, да, может быть, перемен, одно слово. Несколько вариантов дорог, и где-то закатная история, где-то вот какая-то желтая точка, да, и выбор человека, куда ему идти. К перемен можно поставить вопросительный, восклицательный, да, что ты хочешь. Для меня Цой – это выбор твоего осознанного действия, который в каждой песне фактически говорит, ты можешь сделать это или это, но все зависит от тебя. Для меня, как человека, пережившего весь этот период тоже и имевшего возможность выбирать разные варианты своей жизни, судьбы и так далее, поменяв несколько профессий и прочее, то есть для меня это по-прежнему жизненно важная позиция, вот такой подход.
1: А вот в картинных галереях играет фоновая музыка. Можно ли это назвать поджанром искусства?
0: Конечно, это не то слово. Вообще, на самом деле, это серьезнейшая кураторская задача. Серьезнейшая, потому что всего это уже понятно. Там влияет, и мой коллега, вот, наверное, больше скажет, насколько это важно, само создание вот атмосферы вот этой, да, потому что куратор, ему очень четко надо поставить вот эти точки музыкальные, да, и, кстати говоря, отсутствие звука, какого-то звукового сопровождения, это тоже определенное кураторское решение. Если вы приходите в музей и слышите, что там нет звука, это сознательное кураторское решение. Они просто забыли что-то включить.
2: Музыку подбирают или заказывают в галерее?
0: Вы знаете, есть здесь несколько моментов. Первый момент. Я всегда поклонник человека. Человека, который пришел на выставку, пришел в музей. Поэтому я бы предпочла, если это не требует какого-то концептуального подхода, не включать музыку. Я хочу дать человеку именно почувствовать свою музыку этого произведения. Она у тебя сложится из каких-то образов, из твоего опыта, из каких-то картинок. Это в обязательном порядке у тебя вызовет свои ассоциации. И именно тогда эта работа художника прочувствуется так, как хотел именно автор. Может быть, в другой тональности, да, с другими ладами, я не исключаю. Но художник донесет свое произведение прямо глубоко до автора. Это один момент. Второй момент, что касается музыки, пишут или подбирают. Тоже бывает по-разному. Особенно сейчас с возможностью современных разных искусственных интеллектов и прочее-прочее, я знаю, что иногда прямо специально пишут, потому что если художник обладает, творец, обладает способностью поставить четкую достаточно задачу, да, как бы он хотел это видеть, ему помогает куратор и так далее. Это вообще такая философия искусства некоторая, да, тогда могут писать отдельно. Я, например, когда провожу какие-то лекции, меня приглашал Белорусский национальный музей, у меня лекция «Плакаты Великой Отечественной войны» в прошлом году была. И чтобы создать определенную атмосферу, я еще слова не произнесла, а лекция у меня уже начала работать, потому что я буквально брала колонку и включала определенную музыку. Более того, у меня в лекции очень серьезный визуальный ряд, и иногда я просто включала дополнительно как какие-то музыки, иногда песни, да, когда прокручивала какую-то хронологию там, событий. И я была удивлена, вообще впервые я проводила такую лекцию по приглашению крупного нашего банка, которая была трансляция на всероссийские филиалы, около 10 тысяч человек смотрела лекцию одновременно, и был заполнен атриум. Я была поражена тем, что люди... Настолько присоединение и музыка в том числе на это повлияло, взрослые, серьезные люди, они плакали. Они плакали, когда я уходила в плакаты 43-го года, кровопролитнейшего, тяжелейшего 42-го, да, а плакаты того периода, поверьте, это прямо жесть. Это жесть. Некоторые нельзя плакать. У меня лекции 18+, даже не 16. Хотя, кстати, фильм «Иди и смотри», он включен в рекомендацию фильмов к обязательному просмотру школьников от 14 лет. Я согласен. Но вот даже то мероприятие, которое мы готовим, я бы хотела ставить 16+, потому что нужно немножко к этому готовить. Это требует осмысления.

0: искусства.
1: А по поводу еще здесь такой момент. Вы говорили по поводу истории искусства немножко. Что такое вообще? У нас же есть еще музыка, например, «Русский лубок» и «Русская народная песня». Да? Идет ассоциация, идет национальное и какое-то изобразительное искусство. Это тоже отдельная, не всегда хорошо исследованная связка. Но в первую очередь популяризация песен, музыка там параллельно чем могла быть, в этом сыграл огромное значение «Русский лубок». Когда веселые картинки, да, тексты, изображения и так далее, это все печаталось, и вот такая медийная связка получается. Так люди узнавали песни, и исследователи сегодняшние, музыковеды, как раз говорят, именно благодаря этому, ну, кто-то писал, потом это стало русскими народными песнями, естественно, да, но это картинка, это визуал, это какой-то короткий текст, слова народные, музыка тоже, вот таким вот образом.
2: Это... Сейчас-то я против этого, я не люблю, когда в лоб. И поэтому я раздумывал, что если бы это было в лоб сделано в зале, меня бы это смущало. Адис, а к вам как к креативщику? Сейчас я вам предложу стартап, а вы, может быть, отметете его, разобьете за секунду. Смотрите, плейлист на входе в галерею тебе в наушник, ну, как развлечение, имеет место быть? Причем выбор плейлистов. Ты идешь в галерею, ты можешь попробовать этот, этот, этот и этот.
3: Это стартап. Я сейчас
2: получится?
3: Точно считал этот посыл. Конечно, стартап – это здорово. Я как раз хочу добавить, что у нас аудитория изменилась. Сейчас современный зритель, современный человек, он совсем иной. И ему недостаточно только восприятия зрительного или слухового. Ему нужна вот эта стереоскопия. Поэтому это будет пользоваться спросом. Очень хороший подход, что выбор треков тогда, в зависимости от предпочтений самого зрителя, тоже хорош. То есть он, если выбирает он того же самого Цоя или выбирает там Баха или Моцарта, соответственно, лицезрея современное искусство, у него разные ассоциации будут. Это, кстати, увеличивает степень воздействия полотна.
2: Можно ходить на одну и ту же выставку под разную музыку.
3: И иметь разные ассоциации. И каждый день... А можно программу выстроить. Каждый день на экспозиции во время прохождения звучит какая-то определенная музыка. И ассоциации тогда рождаются разные. А это вообще интересная лаборатория, может быть. Я вообще люблю какие-то новые начинания. Возьму это на заметку.
2: Формула искусства. Но зритель... Мы рождаем идеи, смыслы и стартапы.
3: Просто мне кажется, вот зритель, современный зритель, он особенный. Ему недостаточно только музыки, только звуков, только визуала, кино. Потому что, заметьте, какое синтетическое искусство современное. Я прямо прочувствовал это, напоминаю, постоянно чувствую это в своих работах. Слава богу, как бы я действующий, да, человек искусства. И я понимаю, что спектакль столетней давности по степени воздействия на зрителя, он был менее затратен, что ли. Сейчас, чтобы заставить расплакаться 14- или 15-летнего подростка, нужно приложить значительно больше усилий. Не от того, что он плохой, а от того, что он, мне кажется, уже с младенчества все знает, все слышал. У него есть множество инструментов. Он может за 3 минуты услышать выжимку всех музыкальных произведений. Это современное время такое. Точно так же за какой-нибудь очень короткий промежуток времени ты можешь познакомиться со всем, что наработало современное человечество, за все существование. Соответственно, сила воздействия искусства на него другая. Либо она должна быть очень мягкая, опять-таки, всегда 2 или несколько путей. Либо это очень сильное воздействие, которое прошибает насмотренность, начитанность и прочувствованность. Либо наоборот, очень нежный такой мягкий путь, который говорит, ну, не знаю, может, это вообще тебе неинтересно. И тогда он говорит, да, интересно. А что же на меня не действует? А наша задача – заставить зрителя расплакаться, расчувствоваться, рассмеяться. Мне кажется, задача искусства, сейчас просто в каким-то высотам мы к проповеди продвигаем, задача искусства какая? Заставить измениться зрителя. Изменить зрителя мы можем только, когда мы затронем за что-то живое его. А уже дальше с помощью музыки, с помощью изображения, с помощью меняющихся картинок, с помощью тактильности, потому что современное искусство, оно еще и тактильно. А современные экспозиции любят, чтобы были какие-то ароматы, да? Это же в музее импрессионизма же проводили. Любят, чтобы это было тактильно. И тогда мы задействуем все-все рецепторы.
1: Органы чувства, да? Осязания, да.
3: Ну, вот так.
0: Сегодня мы выяснили, что музыка и изобразительное искусство – это не две разные вселенные, а две стороны одной медали.
2: Да, в каждой картине есть своя нота, в каждой мелодии свой цвет. Осталось только научиться это чувствовать. Сегодня в нашей студии были художник, преподаватель Адис Гаджиев и эксперт-искусствовед, лектор Любовь Будко.
0: Встретимся в следующих выпусках «Формула искусства».
4: «Формула искусства».

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем 18 градусов тепла, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Завод «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Профнастил, доборные элементы, сайдинг, водосточные системы прямоугольного и круглого сечения в различных цветах и покрытиях от 150 рублей. Ждем вас по адресу Ильюшина, 7Б. Телефон в Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222.
3: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
4: Иби Ойл. Кэшбэк 10% для новых клиентов на замену масла. Промышленная 8.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
6: Металлика. Мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. Металлика. Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
7: Воронеж, 29 сентября. Спектакль с Елизаветой Боярской. 137 «Сны о страсти и смерти». История о любви, памяти и цене человеческого выбора. Для зрителей спектакля пройдет творческая встреча с актрисой. Билеты на сайте Воронежского концертного зала и странице artlines.live.
8: Возрастное ограничение 18+. Организатор ООО «Артлиния». ОГРН 126-36-00-00-35-23.
9: Полночка позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
10: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
11: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
12: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
13: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
14: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
15: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем. Наши новости.
1: С новостями недели Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с гендиректором хоккейного клуба «Буран» Игорем Провольневым. Стороны обсудили развитие хоккея в Воронежской области. Глава региона отметил успешный старт «Бурана» в сезоне и подчеркнул важность развития хоккея в районах. Игорь Провольнев рассказал о тесном сотрудничестве клуба со спортивной школой Олимпийского резерва номер 24 имени Владислава Третьяка и активном привлечении местных воспитанников. Посещаемость домашних матчей «Бурана» заметно выросла. Гендиректор пригласил губернатора на ближайшие матчи. В завершении встречи Александр Гусев поздравил Игоря Провольнева с юбилеем и вручил ему почетный знак «Благодарность от земли Воронежской». На заседании Совета министров по трудовым ресурсам под председательством замгубернатора Игоря Лоткова обсудили формирование кадрово-образовательного баланса в социальной сфере. Так, в образовании удалось сократить число педагогических вакансий почти в 4 раза. В сфере культуры ведется трудоустройство специалистов в рамках программы «Земский работник культуры». В спорте развивают наставничество для тренеров и создаются условия для работы с людьми с инвалидностью и героями СВО. Также внедряются современные технологии для повышения производительности. Министерством поручено сформировать 3-летние кадрово-образовательные балансы с учетом выбытия работников, выпуска и трудоустройства специалистов, а также мер по подготовке и закреплению кадров. Министр по развитию муниципальных образований Воронежской области Роман Ефименко провел личный прием граждан в общественной приемной губернатора в Кантемировском районе. Были рассмотрены вопросы о благоустройстве территории под парковку для автомобилей в рабочем поселке Кантемировка, о расширении перечня работ по содержанию и обслуживанию мест массового отдыха населения, а также об установке входной стелы в Митрофановском сельском поселении. Министр поддержал инициативы граждан. По всем затронутым вопросам были даны разъяснения и определены соответствующие поручения. Автомобили с ручным управлением продолжают получать от государства ветераны специальной военной операции из Воронежской области. Оформлением необходимых документов занимаются сотрудники Фонда «Защитники Отечества». Мера поддержки относительно новая. Сейчас ей воспользовались уже 17 человек. Отметим, Фонд «Защитники Отечества» выдает не только машины, но и спортивные протезы, которые не входят в федеральный перечень. В Воронежской области до 2 октября будет работать горячая линия Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли совмещать вакцину от гриппа с другими прививками, какие штаммы включены в состав вакцины, правила ношения масок и поддержания температурного режима в помещениях, рекомендации для родителей по защите детей в эпидсезон, а также куда обращаться за медицинской помощью. Это были новости недели.
2: Средство регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: Познакомились с тобой позапрошлой весной, уже на следующий день ты привел.

прошла немая тоска. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что ты...

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. В живописной Воронежской реликтовой Нагорной Дубраве вас ждет оазис природы и оздоровления. Санаторий имени Горького. Новейшее медицинское оборудование, внимательные врачи, комфортабельные номера, трехразовое питание и большая культурно-развлекательная программа. Забронируйте путевку по акции 20% или получите персональное предложение. Количество путевок ограничено. Скорее звоните по телефону 8 800 201 63 13.
4: Акция действует с 1 сентября по 30 декабря 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: на миг 25, улететь на миг 25, улететь на миг 25.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем 18 градусов тепла. Слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем, уличные гулянья, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов, незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: «Металлика» – мощнейшее, уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
4: Ваше будущее в ваших руках. Оно слишком ценно, чтобы отдавать его наркотикам, которые крадут здоровье, лишают сил и возможностей, разрушают отношения с близкими и ведут к преступлениям. Употребление, хранение и распространение наркотиков преследуются по закону. Административный кодекс предусматривает штрафы. Уголовный кодекс – реальные сроки. Одна ошибка может стоить свободы. Не позволяйте наркотикам украсть ваше завтра. Откажитесь от опасной иллюзии сегодня.
5: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
6: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 27 сентября в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки пряные «Агроэко» 459 рублей за килограмм. Сочные свиные ребра в густом маринаде с пряными специями, которые не нужно солить или мариновать, станут главным блюдом вашего пикника или уютного домашнего ужина.
7: Предложение действует с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
8: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Хватит стесняться! Я эксперт!
11: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
12: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
13: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

Мундиры напялили, стаканы наполнили, едва захмелев, протрезвели и поняли, что вот она жизнь, а податься в ней некуда, есть соцреализм, порождение.

Да бог с ним, плевать я хотел на их месиво. Покуда мне голодно, значит мне весело. Вся боль впереди, расступить голь халявая. Эх, рваные джинсы, карманы дырявые. Махнуть что ли куда, все на мне, что не собрано. Страна велика, шофера люди добрые. И жить от песни к стакану, от стакана да к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе толстую женщину, хозяйку, работницу. Секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется.

way to heaven. А что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. Стартами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу. Дешевый подарок, дорогая подачка. На струнах подвешенный.

наше радио. Так звучит наше радио.

0: радио. Это навсегда.
1: Утром над полем тишь да гладь, и так не хочется сегодня умирать.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефон.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525. Сказочный Новый год в санатории Дзержинского в Воронеже. Вас ждет насыщенная развлекательная программа для детей и взрослых. Праздничный банкет с зажигательным диджеем. Уличные гуляния, концерты, подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мастер-классы, конкурсы, кинопоказы новогодних фильмов. Незабываемые эмоции, чувство радости, приятные сюрпризы. Подробности и бронирование на сайте sanatoriy-dzerzhinskogo.ru. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь со специалистом.
2: EB Oil. Кэшбэк 10% для новых клиентов на замену масла. Промышленная 8.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Условия уточняйте в автосервисе.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55. Хватит стесняться. Я эксперт!
9: Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
10: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Хватит стесняться. Я
4: эксперт! Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
5: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

0: Реклама на 107FM. Металлика. Мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. Металлика. Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
1: Второго октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио сделано в России.
1: Трансляция средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
2: Пу-пу-пу. Друзья, официально зафиксирована самая релизная неделя года. И я очень удачно на нее заболел. В последний эфир сентября я хотел включить 23 новинки. Вау, это хотел. А вообще претендентов было под 100. Поэтому на раскачку сегодня времени нет. Давайте сразу к лотам, чтобы показать, рассказать и сыграть побольше. Андрей Куренков, «Наше радио», «Топор».
1: Слушайте «Фонотеку», и вы узнаете.
3: Как слону дробина? Можно ли переехать грудь колесом? Сколько граммов в параллелограмме и сколько пипетов должны быть параллельны, чтобы получился один параллелепипед?
1: «Фонотека» на «Нашем радио».
2: Группа «Быдлоцикл» на прошлой неделе выпустила новый сингл «Эдит Пиаф».

0: богов.
1: А могла выпустить совершенно другой номер. Он выходит завтра, но уже под вывеской «Афинаж». Почему так, объяснит Сергей Шиляев.
2: Многие слушатели знают, что помимо «Афинажа» у нас с Сэмом Калининым есть еще один проект – «Хулиганский и отвязный быдлоцикл», где мы вообще почти ничем себя не сдерживаем. Правда, в последнее время пришлось, скрепя сердце, сделать ребрендинг, ради жирных корпоративов исключить ненормативную лексику и даже переименоваться в БЦ. Но сейчас речь не об этом. Короче, песню «Отличник» изначально мы планировали делать для нового альбома быдлоцикла. Однако после первых набросков ее тупо стало жалко для пока еще столь андеграундного проекта. И показав набросок нескольким друзьям, мы поняли, никто ее с быдлоциклом не ассоциирует. Песня вполне органично вольется в репертуар основной группы. Казалось бы, ну и хорошо. Но затем «Отличник» еще раз едва не стал объектом экспериментов. Меня давно преследует желание сделать такую песню, чтобы в ней, как в самом начале нашего пути, звучали только голос, акустика, бас и баян, ну еще барабаны. Но никаких гитар, синтезаторов, оркестров, хоров. И вот таким образчиком минимализма по-афинажевски чуть не стал «Отличник». Хорошо, что мы вовремя одумались и поняли хитовый потенциал песни, пригласили крутых бэк-вокалисток и сделали песню в стиле русский брит-поп.
1: Остальные подробности в чартовой дюжине, а пока просто премьера. «Афинаж. Отличник».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Группа Good Times на этой неделе выпускает новый альбом. Познакомим вас с ним в специальном уикенде на нашем радио и немного в чартовой дюжине. А еще в чартовой дюжине мы расскажем про новый мини-альбом операции «Пластилин». Но так как специального уикенда не будет, то сделаем премьеру в «Фонотеке». Толя Царев сразу обо всем.
2: Мы выпускаем новый альбом, который получил название «Радости». Он будет состоять из двух частей. Каждая часть — это отдельная EP. Осенью 26 года выходит первая часть, и весной 27 года выйдет вторая. Лирический герой альбома — это обычный человек, который утонул в думскроллинге, в тревоге, в мелкой бесполезной суете. Мне кажется, это состояние многих из нас сейчас. Человек этот не знает уже ни чего он хочет, ни куда идет, ни что будет дальше. И в какой-то момент он теряет себя, теряет надежду, теряет веру. И здесь, как в песне «Радости», он вдруг встречает ангела в образе простого таксиста, который рассказывает ему о настоящей радости. За последние 6 лет я прошел путь от полного внутреннего краха и глубокой депрессии до вот состояния какой-то тихой, сокровенной радости, которая не ломается от внешних обстоятельств. Просто свет внутри. И я бы хотел поделиться этим. Возможно, сейчас кто-то проходит такой же путь, и кому-то эти песни, возможно, станут опорой.

собой. Оставим главный сингл альбома и его развязку «Радость» чартовой дюжине, а мы запремьерим другой трек с альбома, который вряд ли доберется до эфиров и хит-парадов. «Операция пластилин», «Эфиралган».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Питерские инди-панки «Шоколадный торт» выпустили 6-й по счету альбом «Где твое чувство прекрасного?». В центре пластинки — интернационализм и мир без границ. От питерских окраин до берегов Шпрее, от французского шансона до британских трибун и сербских просторов. 12 песен о любви на расстоянии и умении замечать красоту в мелочах. С одной стороны, альбом получился очень личным. Лидер команды Ник сразу в нескольких номерах представляет себя гражданином мира, рассказывает о жизни в Сербии и даже подтверждает одной из песен, что он выучил местный язык. Предается воспоминаниям прошлых лет, много поет про Питер. С другой стороны, эту пластинку может примерить на себя плюс-минус любой современный молодой человек, где бы он ни находился. И я уверен, что большинство мыслей и мнений совпадут. Где-то эта песня с протестом, где-то с легкой меланхолией, но с неизменно жизнеутверждающим взглядом в будущее.

0: Отличная пластинка с гармониями, приличным вокалом и внятными текстами. Это то, как должна звучать актуальная панк-музыка сегодня, когда людям есть что сказать. Надеюсь, ребята все-таки добьются широкой известности. В эфир трек «Ребус. Берлинская стена». Название вроде бы конкретно описывает смысл, но все ли так однозначно?
1: Мне очень нравится история Берлинской стены. Ну, точнее как, понятно, что это большая трагедия, она не может нравиться. Нравится мне скорее ее падение, как достаточно простой и яркий символ. Разрушилась стена, разделяющая, по сути, родных людей. Тогда эта стена была буквальной, но в нашем мире и сейчас полно таких метафорических стен. Провожу ли я какие-то параллели? Не знаю. А вы о чем подумали?
0: Спасибо, Ник. А теперь, собственно, песня. Слушаем и думаем. «Шоколадный торт. Берлинская стена».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Группа «Татуин» наконец-то выпустила альбом дуэтов «Все наши на Татуине». Случайно рожденная идея, сжатые сроки работы, хотя, как сказать, кое-что лежало годы, и 21 трек на выходе. В трек-листе имена разной степени звездности. Маша Макарова, Блондинка, Ксю, Алиса, Вокс, Кэш, его бывшая коллега Равдина, Оберег, Вермол и другие. Кое-что мы уже представляли в программе, несколько синглов попали в ротацию и в чартовую дюжину даже. Прямо сейчас там вроде бы песня с Джокондой. К началу года были готовы 5-6 дуэтов, которые и должны были составить EP. Но в итоге работа неожиданно для самих музыкантов разрослась до 25 треков.
2: Боже!

Да, я сказал 25 треков, а на пластинке 21. Неужели будет продолжение? Посмотрим. Роман Кузьмин говорит, что в работе были учтены мнения и пожелания каждого артиста, и многие поразили своей подачей, точностью и диапазоном. У музыкантов группы даже появились свои любимые певцы, причем у каждого свои. Но имена называть отказываются. Главное то, что песни раскрылись по-другому. Это и была главная задача альбома. Мы поставим сейчас дуэт с Алисой Вокс, звездочетами. Но нет, не потому что Алиса наша коллега, сотрудница станции. Просто группа именно эту песню выбрала следующим синглом для раскрутки. Татуин и Алиса Вокс, звездочетами. Хочешь ты?

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Несколько новостей, которые просто хочется подсветить, напомнить или рассказать о них. Не все они прям музыкальные. Александр Цой отправил новую заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Кино» для ювелирных изделий, продуктов питания и общепита. Особенный интерес, конечно, вызывают продукты. Учитывая недавний опыт «Короля и Шута», не хотелось бы обнаружить в скором времени в магазинах «Шестерочка», стейки «Группа крови», кефир «Спокойная ночь», кимчи «Алюминиевые огурцы» или суши с соевым соусом. Группа «Тату» преодолела отметку в миллиард прослушиваний одной песни в одном очень известном музыкальном стриминговом сервисе, максимально мерзотном, пафосном и недружелюбном по отношению к нашей стране. Не буду его за это называть. «All the things she said» — культовый дебютный сингл «Тату» на английском языке, благодаря хоккейному сериалу, стал первым отечественным номером, преодолевшим этот миллиардный рубеж. Пустячок, а приятно. Видел на днях Лену Кипер, автора. Жаль, не поздравил. Исправляюсь. Поздравляю.

В онлайн-кинотеатре «Око» вышел сериал «Горбушка. Сердце русского рока». Спродюсировал проект наш старинный друг, продюсер, музыкальный редактор «Квартирника» у Маргулиса Саша Юрасов. Приняли участие там почти все ветераны русского рока. Гарик, Скляр, Григорян, Галанин, Воронов и даже Толя Крупнов местами присутствуют. Кто бывал в легендарном концертном зале, особенно в 90-х, непременно посмотрите. Один из моих любимых поэтов, Борис Рыжий, обзавелся в начале сентября очередным музыкальным трибьютом «Над домами». Я бы сказал не трибьютом, а какой-то трибьютной отрыжкой. На 8 треков 2 сделал Антоха МС. Другие 2 номера — это 2 версии одной песни Славы КПСС, причем из трибьюта 2-летней давности. А оставшиеся 4 — это «Сова», «Перемотка», «Флора» и «Внимание, брусника». По итогу, как будто смешарики поют Бориса Рыжего.

И еще один трибьют, обратный прозвучавшему, называется он «Длинный». Не очень известные и даже не очень хорошие песни поют очень известные и очень хорошие люди. Билли Новик, Алексей Кортнев, Максим Леонидов и Евгений Маргулис. Цитата. В этот альбом вошли песни нашего товарища Саши Генслера по прозвищу «Длинный». К сожалению, его уже нет с нами. У «Длинного» было две страсти – автомобили и кантри-рок. Им он и посвящал все свое время. Работал автомехаником и пел в маленьких клубах Питера со своей группой «Генслер Блюз Бэнд». Как пел, так и жил. Все по-честному. Без позы, без претензий на славу и большие гонорары. Короче, настоящий рок-н-ролл. Надеюсь, вам понравятся эти песни, как они нравятся нам.

мешают владеть стропорезом, и куртку для девушки сделать сложнее. На сиськи воздействует сила инерции, и воротник натирает шею.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: И еще один музыкальный эксперимент внутри себя. Группа «Богемный люфт» и Таня Репина. Новый трек называется «Вкус переслащен». Радует слух уже на уровне названия. Я сразу полез проверить себя на ударение. Все верно, переслащен. Если есть «ё», она ударная. А вот в женском и среднем роде нет «ё». Поэтому там «переслащена» и «переслащено». Песня про апрель в самом разгаре сентября, в противовес дождю и всеобщему унынию. На самом деле он уже выходил в дискографии «Люфта» или же «Тани Репиной» на том альбоме, где не было инструментов вовсе. Таня просто пела. В итоге там было очень грустно.
2: Твой вкус переслащен, но я хочу еще.
1: А теперь аранжировка дико решает. Ребята старались сделать музыку, под которую хорошо чувствовать чувства, немножко глупо улыбаться, чуть дергать в такт ногой в переполненном вагоне метро и пережидать осень. «Как вам?» – спрашивают они. «Нам норм», – отвечаем мы. «Даже отлично. Давайте еще». «Богемный люфт» и Таня Репина. «Вкус переслащен».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Несколько релизов, которым хрон программы не позволил сегодня прозвучать, хотя все они горячие как никогда. Почти все. Группа «Седьмая раса» представляет новый трек «Покой». Городская романтика и меланхолия – все, что нужно для теплого начала осени. Или скорее продолжения осени.

Группа Читмил выпускает новый эпизод. Драйвовый и бескомпромиссный поп-панк о том, как пережить болезненное расставание. И сделать трагическую главу жизни лишь эпизодом. Одну из участниц коллектива бросил парень, и мы написали песню про этого козла. Конец цитаты. Ждем у ЧУП со всеми подробностями и именами.

Дение к юбилею выпустила трек «Rose Red Rose». Песня продолжает ее недавнюю серию обращений к старым европейским мелодиям. После «Кали Ягоды», «Риу Риу Чиу» и «Грин Сливс». На этот раз Англия, 16 век. Без перевода. Теплая, камерная вещь в привычной для арефьевой манере, с ее голосом и тонкой, почти домашней аранжировкой. Все записала сама, но сводить пока не рискнула. Отдала на сведение.

Саша наконец-то собрал все последние песни из фонотеки в альбом «Дыхание вечности в нас». Вышла готическая новелла в 7 музыкальных рассказах о несчастной любви. Продолжение философской линии группы, где лирика переплетается с энергетикой современного альтернативного рока.

И, наконец, группа «Скворцы Степанова» вошла в какое-то дуэтное пике. В прошлый раз оно закончилось альбомом дуэтов. На той неделе вышел трек «Аю» с группой «Дом кукол». На этой «Скворцы» выпускают дуэт с Максом Ивановым «Торба на круче». Песня «Улыбнись» радикально отличается от всего, что когда-либо создавали «Скворцы Степанова». Это гимн отношениям с верой в хэппи-энд. Макс прожил эту песню и привнес в нее новых смыслов, до предела накалил эмоции и украсил великолепными вокальными партиями. До мурашек пробирающие куплеты в стиле Эминема, мелодичность припева в стиле Radiohead, шквалистое соло в духе Бликса Баргелд и головокружительный канон в последнем припеве. Прочитал я это все в пресс-релизе и не обнаружил в самой песне. Ваша очередь, уважаемые слушатели. «Скворцы Степанова» и «Торба на круче». «Улыбнись».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Слушайте, у нас заканчивается эфирное время, но есть еще несколько новинок, которые хотелось бы представить. Поэтому, кому интересно, в полночь на 25 сентября на сайте нашего радио выйдет расширенная версия этого выпуска «Фанатеки». И кто хочет продолжения, приходите туда. А у нас в эфире финальный номер. Группа «Крестные» выпустила новый сингл «Пока я не попала». И два разных человека от группы прислали нам два разных пресс-релиза. Первый. Это история о состоянии между «Еще можно все изменить» и «Кажется, все уже решено», с характерной для группы эмоциональной прямотой и живой интонацией. Песня о том самом моменте, когда хочется успеть пожить для себя, прежде чем окружающие окончательно определят, какой должна быть твоя жизнь. В центре трека знакомое многим противоречие между ожиданиями, навязанными сценариями и собственным желанием выбирать, куда двигаться дальше. Название песни отсылает к свадебному символу, который здесь превращается в метафору. Букет не столько про замужество, сколько про попытку поймать момент, пока он еще принадлежит тебе. Это одновременно ироничная и немного горькая история о свободе, отношениях, взрослении и праве не торопиться. Пресс-релиз второй. Поп-рок сказка о том, что время для девочек будто бы идет быстрее. Успеть пожить, найти себя, сделать карьеру, создать семью. За основу взяли образ Розы из «Маленького принца». Но вот вторая история мне значительно ближе. Емко, сжато, по-пацански. Все по делу и все понятно. Первая версия излишне подробная, девочковая, но тоже милая и хорошая. На сегодня наконец-то все. Спасибо Сереже XBB Марченкову, написавшему в этот раз прям целый сценарий выпуска. Я болел, хворал, снимался в подкастах и уже почти готов был отменить эфир, но на такой-то неделе этого никак нельзя было допустить. Сережа не допустил. А там и я разошелся. Спасибо за внимание. Мы в сезоне. Фанатека по четвергам в эфире. Хорошей музыки должно быть много. Пока. Крестные. Пока я не попал.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем 18 градусов тепла, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47
3: 00 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачная температура воздуха днем 18 градусов тепла, слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: это.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

девчонки, и нам оставаться, ночевать нам одним. Подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

наше радио. Проверено временем.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

мы поплыли по морю противоречий. Нас вынесло бурей к неведомым берегам. И ты прошептала: мы можем быть вместе вечно. А я вдруг подумал:

ущербный лик встает из-за холмов. В лесу продрогший фаун играет на сопелке. Упившийся в соплю бухгалтер Иванов бредет сквозь лес к своей летающей тарелке. Бухгалтер нет, он чужезвездный гость, застрявший навсегда среди российских весен. Он космолет разбил, и здесь ему пришлось

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
3: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
6: Так звучит наше. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Музыка поколений.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроет все секреты и ответит на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: И средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.